0: firm.
1: Audi car 13 is responding.
2: Audi car 13 responding 1824-1444.
3: Calling 5411 responding, 1825, 1435.
2: Dutchess Ambulance 1. Respond to a structure fire at Rombelt Station 1 area, 278 Baxter Town Road, pressure to Bill Finger Place and Sandy Lane. Repeating to Dutchess Ambulance 1, call in Rombelt Station 1 area. Respond for a structure fire, 278 Baxter Town Road, 1425-1444. What would you say?
4: 1. John, I couldn't make Jeff's transmission.
2: Copy, 2-4-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-